0: Там ще намеля гишка на Йесу Макталия, Йесу Макталия, кай такива ния калиаринчи, калиаринчи, кай програма, руна шими римана, Йесу Макталия, чао пуляня футбол, футбол, рикуша, рикуша, кай мача има, калиш калия бултеря нока, ния кай Инглатера, шиналияра покляушка Аргентина, ишкендемана ялика Аргентина, ня пучука и кучума, басака на пишна пиня, Испания, Аргентина, чао пута кучинонга ля гишка урадия, Pita Jalichinga, Jalichinga, Pita Jalinga, Kai Copa, Copa, Naplex, Conoce Macaria, Macaria, Caporas, Kauna, Koyakas Kiris, Katungich, La Kishka, Ay, Yukonal, Napkikanich, Kinich, Macaria, Seldar Mokupi, 09-69-500-323, 09-69-500-323, Kikango Changich, La Kishka, Ay, Yukonal, ya. Pues escuchilla, me llamo Chamonchi, Canguna, Guasigonamo, 88.5 FM, Canguna, Canguna, Radio de Aquisca, Ailio Gunalia, Catuscanchi, Catuscanchi, Cay Programación.
1: Es la hora, es la hora. Es la hora, es la hora de escuchar la mejor programación en 88.5 FM, tu radio.